А сельской горы, на шелковой траве. Там Господь посходил, райский сад посадил. Потом он рушу голову. А ты крапиву. А я бы на кольце рушили дечко.